0: пасти или бабы ее?
1: Это знаю.
0: А ну это мы правильно.
1: Ой.
0: А ну давайте. А ну, начинайте, как вы.
1: Я что ли? Ну кто ж цвет?